0: черным, сломанным ножом, отдам, разрезаны
1: равнодушно они
0: бессмертны
1: забавы детей,
0: страниц.
1: Отдирать от костей будут жилы мои, обругают, убьют.
0: И мою душу кузнец закалил не вчера,
1: не
0: студил ее
1: ничего,
0: долго на льду.
1: Не наморщу
0: дай руку,
1: моего,
0: сказала мне ночью
1: и
0: гора,
1: дуб вековой,
0: с тобой
1: неподвижный
0: куда хочешь стрел, пойду.
1: Неподвижный
0: и солнечных
1: стрел,
0: дней золотые шесты
1: роковой,
0: остались в распутьях мои
1: в
0: и кланялись в ноги, просили мосты, молили пройти
1: я
0: через них, и рощи
1: мою,
0: кричали,
1: и
0: любимый, мы ждем,
1: их
0: верны твоему топору,
1: и
0: а враги
1: и
0: горы горячим
1: живи,
0: дождем мне тайную грели на
1: руку,
0: и был я беспутен, и был я хмелен, еще кровожадней, чем рысь, и каменным солнцем до ног опален, но песни
1: в родных разольем, был вражды боевой победитель.

0: под деревья, под камни, в траву. Мы ждали, что сон придет первый раз не в крови и не наяву. Первый раз на четвертый год. Нам снилось, если 100 лет прожить, того не увидят глаза. Но об этом нельзя ни песен сложить, ни просто так рассказать.
1: Грозной влагой смертный вал я отвагой побеждал.
0: Спокойно трубку докурил до конца, спокойно улыбку стер с лица. Команда во фронт, офицеры вперед, сухими шагами командир идет, и слова равняются в полный рост. С якоря 8, курс ост. У кого жена, дети, брат, пишите, мы не придем назад. Зато будет знатный кегельбан. И старший в ответ:
1: что в отчизне повсеместной?
0: А самый дерзкий и молодой смотрел на солнце над водой. Не все ли равно, сказал он, где? Еще спокойней лежать в воде. Адмиральским ушам простукал рассвет.

на цыпки тучки бежит волна. И Марс дошел до ручки крученых мастер-звучки. Весна, весна!